0: Слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Дано 7-7. Само хит.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво!
2: Дана 7-7. Само хитови.
3: Лито до максимум.